0: 5:43.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба

0: и рыдают бедные, и клянут беду в день какой неведомо, в никаком году.
1: Retro FM.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bars.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
4: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северный, северо-западный 1,6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-26. В Риге сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 21-24 градуса.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
5: Доброе утро! Наступил новый день и с первыми лучами, первыми глотками кофе и первой песней в эфире мы вместе встречаем утро. Все только начинается, и пусть начинается с хорошего настроения.

Доброе утро, дорогие радиослушатели. Открываем новый день на Retro FM Латвия. А знали ли вы, что долгое время жирафов считали безголосыми? Но в 2015 году ученые выяснили, что по ночам они тихо гудят. Гудят на частоте около 92 Гц. Этот почти неслышимый для человека звук помогает, однако, животным поддерживать связь в темноте. У нас уже рассвет, и наша связь через радио Retro FM Латвия. В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. До 10 утра мы будем рядом, разбудим тех, кто еще только приходит в себя, поддержим тех, кто уже в пути, и зарядим хорошим настроением вообще всех лучшей музыкой трех поколений.

0: Доброе утро, Латвия! В эфире рубрика «Это день в истории». Сегодня мы совершим путешествие во времени по самым ярким событиям 15 июля. Усаживайтесь поудобнее, полистаем календарь. Начнем с мировой истории. В 1795 году «Марсельеза» официально становится гимном Франции. В 1869 в Париже патентуют маргарин, изначально для нужд флота. А в 1938 году важный день для нас. Военный министр Латвии Янис Балудис торжественно вручил латвийскому военно-морскому флоту его первое знамя с девизом «Тевией ун бривибай». А теперь культуре и кино. В 1959-м в США выходит легендарная комедия «В джазе только девушки» с Мэрилин Монро. А в 88-м мир впервые видит Брюса Уиллиса в роли культового Джона Маклейна в «Крепком орешке». А ровно 20 лет назад, в 2006-м, в нашей жизни официально появился Твиттер с юбилеем. Правда, нынче он называется X. Музыкальная же история. 15 июля — это вообще отдельный космос. В этот день, в 1956 году, родились сразу две легенды. Британский пророк постпанка Иэн Кёртис и Joy Division и американский гитарист-виртуоз Джо Сатриани. В 1967-м калифорнийские рокеры The Doors дают мощнейший двойной концерт для 8 тысяч фанатов, а в 69-м родился бессменный лидер группы Сплин Александр Васильев. И напоследок о рекордах. В 1986 году группа Run DMC первой в истории хип-хопа получает платиновый статус, а в 1989-м Pink Floyd взрывают Венецию, сыграв бесплатный концерт на плавучей барже перед 200-тысячной толпой. Ну и куда же без 2012 года, когда мир захватил хит «Gangnam Style». Вот такая она история этого дня. Слушайте лучшую музыку трех поколений на Retro FM Latvia и хорошего вам дня!
1: Реклама. Signetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC.co, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Izvēlies labāko Pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 € un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 € jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 € dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северный, северо-западный 1,6 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-26. В Риге сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 21-24 градуса.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

Гороскоп. Овны. Сегодня вы, возможно, будете не совсем адекватно воспринимать реальную действительность. Не пытайтесь добиться каких-то радикальных изменений. На завтра вы, возможно, передумаете, а восстановить все в первоначальном виде будет трудно. Тельцы. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Но сколько же можно его пить? Так и алкоголиком недолго заделаться. Близнецы. Сегодня вы будете окружены доброжелателями. Это суровое испытание, но если вам удастся его выдержать и от них не сбежать, вы будете щедро вознаграждены за мужество. Раки. Сегодня вы имеете шанс приобрести нечто очень долговечное, возможно, на всю жизнь. Примите меры, чтобы это не оказалось хроническим насморком, например, будьте здоровы. Львы. На мучающий вас вопрос никто, кроме вас, не ответит. Причем, чем дольше вы будете искать ответ и откладывать эти поиски, тем больше времени они займут. Почему бы не начать сейчас? Девы. Сегодня вы будете одержимы желанием сделать что-то на свой страх и риск, хотя здравый смысл будет бубнить, что этого делать не стоит. Подобные желания сдерживать опасно, только не выходите за рамки закона. Весы. Сегодня вас могут несколько утомить ваши собственные мысли. Они будут просто такие оглушительны. Лучший способ от них отвлечься, если, конечно, вы этого желаете, заняться проблемами друга, родственника, знакомого. Скорпионы. Оставьте речи тем, чей голос сильнее вашего. Пусть надрывают связки. Кто хочет вас услышать, тот разберет и шепот. Стрельцы. Вы склонны усложнять ситуацию, и удается вам это с блеском. А вот нужно ли оно вам? Козероги. Пришло время почивать на лаврах. Вы достаточно поработали, чтобы не иметь необходимости надрывать пупок и сегодня. Если вы не можете расслабиться в достаточной мере, просто сбавьте темп. Водолеи. Сегодня можете быть сколь угодно эксцентричны, но извольте при этом удерживаться в рамках приличий. Будьте особо вежливы с соседями. Они могут доставить вам массу неприятностей, если найдут для этого повод. Рыбы. Сегодня вы будете иметь больше, чем будете хотеть. Возможно, стоит поделиться с ближним. Зачем пропадать добру-то?

Доброе утро. Современный мир, 21 век, кругом одни экраны, мониторы, а ученые при этом бьют тревогу. Из-за современного образа жизни глаза людей по всему миру в буквальном смысле массово меняют форму. Глазное яблоко начинает неестественно удлиняться, оно вытягивается и становится похожим на овальный мяч для регби. Из-за такой деформации свет внутри глаза фокусируется неправильно, и человек начинает стремительно терять зрение вдаль. По прогнозам, уже к середине века с такой проблемой столкнется половина населения планеты. Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему глаза так деформируются? А все от нехватки обычного дневного света и постоянной работы на близком расстоянии. Солнечные лучи помогают глазу держать правильную круглую форму, поэтому эксперты советуют чаще гулять на свежем воздухе. Поэтому откладываем телефоны чуть подальше, по крайней мере, не смотрим на них, но слушаем, если вы слушаете нас через телефон, например, и смотрим на мир широко раскрытыми глазами. Ловим порцию отличного настроения под любимые хиты на радио Retro FM Latvia.

0: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейбас программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП-ЛВ.
6: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северный, северо-западный 1,6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-26. В Риге сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 21-24 градуса.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП-ЛВ.
7: Доброе утро еще раз всем, кто присоединился.

0: делах 7, а впереди много музыки, истории и хорошей компании. Открывает этот час Рем и Абба. Елена Рассохина и Александр Шунин в эфире. Поехали!
1: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: 7.08 на часах. Доброе утро всем, кто уже с нами. Сегодня среда, 15 июля, экватор недели и экватор лета вообще-то. Самое время поздравить тех, у кого сегодня особенный день. Хотя мне, пожалуй, нужна какая минутка, чтобы переварить, что уже середина лета.
2: Да, честное слово, накрывает вот эта уже волна. Половина лета прошла,
1: а еще... купаться-то когда?
2: А еще не отдохнул, не загорел, да, на море не съездил. Хорошего дня вам всем.
1: В Латвии сегодня
2: Варда. Успейте вот это все, причем сегодня.
1: Варда Дена сегодня у обладателей следующих имен. Эгонс, Эгманс, Эгия, Хенрикс и Хенрикс. Имя Эгонс, между прочим, имеет германские корни и переводится как «острие меча» или «лезвие», а Хенрикс и Хенрикс происходят от древнегерманского имени, означающего «правитель дома» или «хозяин». Неудивительно, что обладателям этих имен часто приписывают надежность, ответственность и умение держать слово.
2: Ну а по православному календарю именины сегодня отмечают и Увеналий, и Арсений. Конечно же, поздравляем всех без исключения именинников. И пусть сегодняшний день принесет приятные встречи, хорошие новости, побольше поводов для улыбок. А всем нашим слушателям желаем легкой и удачной среды. Кстати, если слушаете нас через интернет, выбирайте приложение HRFM, добавьте RetroFM в избранное, чтобы любимая станция всегда была под рукой. И если вы сейчас за рулем, подключайте приложение HRFM через Apple CarPlay или Android Auto и слушайте RetroFM прямо с экрана автомобиля. Впереди еще много интересного, так что оставайтесь с нами.
1: Например, впереди после небольшой паузы «Чай вдвоем» с песней «Просто друг».
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
3: 7 часов 10 минут.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро! Именинников мы с вами в начале часа поздравили. Теперь заглянем в календарь необычных праздников. И сегодня он, как всегда, удивляет.
2: Да, но прежде всего хочется напомнить, что примерно в половине девятого очередной конкурс с Покровской усадьбой, да? Что тоже, в общем-то, является праздником, потому что подарки! Два билета, да, каждый день разыгрываются. Но давайте вернемся к праздникам. Начнем с Дня Лени. Название забавное, смысл, конечно, ироничный, но правда ведь в чем? Ну, хорошо же и полезно устроить себе иногда небольшую передышку. Конечно, лучше не путать ее с какой-то, с каким-то продолжительным пролонгированным таким отпуском, ну, да.
1: Ну, там, длиной полгода, например. Да.
2: Сидишь, прокрастинируешь. Сегодня можно, праздник.
1: А еще сегодня день смотрения на фонари. Да, представляете, есть такой праздник. И если задуматься, вечером фонари действительно создают совершенно другую атмосферу в городе. Один и тот же парк днем и ночью – это будто два разных места. А я еще люблю очень зимой смотреть, как снежинки крутятся в свете фонарей. Особенно, если окно, из которого вы смотрите выше этих самых фонарей. Отличный получается эффект.
2: Снег кружится, летает, летает. Помню, была такая песня. Зачем ты в середине июля вспоминаешь зиму? Еще придет.
1: День фонарей.
2: Будем июль
1: же, я вспомнила про фонари. Историю.
2: А эти творческие люди. Кстати, сегодня про творческих людей. День рисования углем.
1: Да, между прочим, именно уголь был одним из первых художественных материалов в истории человечества.
2: Ну и что, я там из костерка взял и по стене пещеры? Давай,
1: бизона нарисовал.
2: Давай бизона какого-нибудь, конечно.
1: И, конечно, им рисовали еще тысячи лет назад, задолго до появления карандашей и красок, но рисуют до сих пор. У меня в пенале после художественной школы остался специальный рисовальный уголек.
2: Покажи как-нибудь рисунки. А еще лучше бери уголек и по белому столу студии нарисуй что-нибудь, будет приятно. Талантливая ты, талантливая.
1: Ой, спасибо,
2: молодая,
1: спасибо,
2: талантливая.
1: Спасибо.
2: Всемирный день навыков молодежи сегодня, учрежденный он еще в 2014 году.
0: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Реклама.
3: Анастасия, специалист CarGlass.
4: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
5: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
6: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
7: Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
8: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.

0: предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Стоп, стоп, стоп, стоп. Экономия 17 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid с выгодой до 17 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
2: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
3: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sīra, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sīra mērcē. Ja esi sīra fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Доброе утро! При реализации проектов ветропарков нельзя игнорировать мнение местных жителей и самоуправлений, заявил министр климата и энергетики. Латвия отправит спасателей в Португалию для работы в сезон повышенного риска лесных пожаров. Увеличилось число учеников основной школы, не сдавших централизованные экзамены. Вывоз бытовых отходов в Риге подешевеет. На Манабалс-ЛВ начался сбор подписей за ограничение использования сирен кортежами должностных лиц в ночное время. В Балве пройдут двухдневные праздники Балвского края с бесплатной программой для жителей и гостей города. Валмера отметит свое 743-летие четырехдневной праздничной программой. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
2: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 21-23. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 21-26.
2: В столице Латвии солнечно, без осадков. Днем плюс 21-24.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima!

0: Гороскоп. Овны. Сегодня вы, возможно, будете не совсем адекватно воспринимать реальную действительность. Не пытайтесь добиться каких-то радикальных изменений. На завтра, возможно, передумаете. А восстановить все в первоначальном виде будет трудно.
1: Тельцы. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Но сколько же можно его пить, так и алкоголиком недолго заделаться.
0: Близнецы. Сегодня вы будете окружены доброжелателями. Это суровые испытания. Но если вам удастся его выдержать и от них не сбежать, вы будете щедро вознаграждены за мужество.
1: Раки. Сегодня вы имеете шанс приобрести нечто очень долговечное. Возможно, на всю жизнь. Примите меры, чтобы это не оказалось хроническим насморком, например.
0: Львы. На мучающий вас вопрос никто, кроме вас, не ответит. Причем, чем дольше вы будете поиски ответа откладывать, тем больше времени они займут. Почему бы не начать их сейчас?
1: Девы. Сегодня вы будете одержимы желанием сделать что-то на свой страх и риск, хотя здравый смысл будет бубнить, что делать этого не стоит. Подобные желания сдерживать опасно, только не выходите за рамки закона.
0: Весы. Сегодня вас могут несколько утомить ваши собственные мысли. Они будут просто-таки оглушительны. Лучший способ от них отвлечься, если, конечно, вы этого желаете, это заняться проблемами друга, родственника, знакомого.
1: Скорпионы. Оставьте речи тем, чей голос сильнее вашего. Пусть надрывают связки. Кто хочет вас услышать, тот разберет и шепот.
0: Стрельцы. Вы склонны усложнять ситуацию. И удается вам это с блеском. А вот нужно ли вам это?
1: Козероги. Пришло время почивать на лаврах. Вы достаточно поработали, чтобы не иметь необходимости надрывать пупок и сегодня. Если вы не можете расслабиться в достаточной мере, просто сбавьте темп.
0: Водолеи. Сегодня можете быть сколь угодно эксцентричны, но извольте при этом удерживаться в рамках приличий. Будьте особо вежливы с соседями. Они могут доставить вам массу неприятностей, если найдут для этого повод.
1: Рыбы. Сегодня вы будете иметь больше, чем будете хотеть. Возможно, стоит поделиться с ближним. Зачем пропадать добру-то?

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: 7:39 на часах. Доброе утро. Старую Ригу в ближайшее время ждет большое обновление. В Эцерге планируют заменить историческую брусчатку, а стоимость работ оценивается примерно в 12 миллионов евро.
2: Идею в целом поддерживают, но владельцы кафе, магазинов, гостиниц, они переживают, если улицы перекроют надолго для этих работ, то туристов станет еще меньше, а отрасль и так опять бьет в набат, а вместе с ними и посетителей тоже количество упадет, поэтому сейчас главный вопрос не столько в самом ремонте, столько в том, как его организуют. А организуют его, предполагается, следующим образом. Поэтапно, конечно же, чтобы не закрывать целые кварталы сразу. Заодно хотят обновить и подземные коммуникации, чтобы вскоре после новой брусчатки не пришлось снова все раскапывать и вносить изменения в изменения.
1: А мне вот историческая брусчатка нравится именно тем, что она историческая, вот такая аутентичная, та самая.
2: Та самая, которая вот средневековая,
1: по которой много-много лет
2: войти.
1: Назад ходили люди другого века. Это просто невероятно.
2: Помнишь, было же правило, хочешь войти в Ригу, принеси с собой кусок брусчатки.
1: Я не слышала такого.
2: А вот так оно и было в средние века.
1: Ну, в общем, если коммуникации заменить, это дело благое. Явно сложно будет выставить обратно историческую плитку. Но мне кажется, это лично мое мнение, что старому городу важно сохранять свой облик. И новая брусчатка, конечно, будет красивая, современная, но будет ли в ней та душа той самой старинной аутентичной брусчатки? Вот такие вот дела.
2: Главное, чтобы столбики не вкручивали в эту историческую брусчатку, как это было в центре города.
1: Ну,
2: вот прям вот этим столбиком в сердце. Вот каждый стол тогда. Ну, помните эту историю?
1: Да. Ну, в общем, впереди после небольшой паузы Алекса с песней «Где ты?».
0: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Реклама. Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa pols noteikti veidi 75 grami 59 centi. Tikmēr līdz 27. jūlijam saldējums Wow Mochi 3 veidi 210 grami iepakojumā 3,99 €. Saldējums Barattolino 3 veidi 500 grami 4,39 €. Rimi. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāca Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
3: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
0: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
4: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
6: Любишь получать подарки?
7: Тогда скорее Verde Electronics.
6: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
7: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
6: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
7: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
8: Стоп, стоп, стоп, стоп! Экономия 10 000 евро? Неужели это правда?
9: Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Skoda Kodiaq Plug-in Hybrid с выгодой до 10 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbus 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
10: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
11: Сейли айцина гаршу целюайума. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Несмотря на то, что на часах примерно 7:50 утра и впереди много-много дел, наверняка многие из вас задумываются, как вечером вернуться домой под ужин, по какой-нибудь там, не знаю, бокал виноградного сока, посмотрят кино или сериал. Вот ты, например, какие сериалы смотришь сейчас? Хватает времени?
2: Ну, я хочу очень много разных посмотреть.
1: У меня есть тоже список, отложено,
2: но
1: конечно.
2: Я вот как-то не добираюсь, потому что это ж надо решиться на целый сериал. Это, потому что если ты его начнешь смотреть. Это все сезоны надо смотреть.
1: Когда на работу ходить? Ну, а просто задумывались ли вы когда-нибудь, почему мы так залипаем на сериалы и как вот сюжетные интриги захватывают нас подобным образом? А нейробиологи из Японии задумались, угу. Провели исследование и выяснили, как мозг считывает происходящее на экране.
2: И
1: да.
2: Какая же сцена удерживает нас у экранов сильнее всего? Красивая любовь или дружба?
1: Любовь к красивой дружбе. Нет. Сканирование мозга показало, что ярче всего мы реагируем на сцены, увы, вражды и соперничества. Мозг использует чужие ссоры как мощные якоря, чтобы выстроить карту отношений между героями и лучше запомнить сюжет. А, конечно, хотелось бы больше, чтобы о любви.
2: Получается, интриги – лучший двигатель сюжета. Ну, а у нас на Ретро-ФМ Латвия только мир, дружба и проверенные временем золотые хиты. Впереди Depeche Mode – Enjoy the silence.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Хотелось бы не только наслаждаться тишиной, как призывают Депеша, но и летом. Мы в этом часе не так давно задались. Вот, обсуждение у нас началось, да? Есть ли переживания по поводу того, что уже середина лета, а мы еще ничего не успели?
2: Вообще так вот, есть, но...

0: Stockmann vasaras izpārdošana turpinās! Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies Universāla veikalā un Stockmann LV. Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu – 26 490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien. Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
1: Akcionierināja obšķestva.
2: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Čestnī kredīti dļā pretpriņemateļi. Abiņiņiņi kredītav, refinansīrvaņie, zēmna, remont ofisa, pakupku služēmnava automobīļa i drugī ceļi. Zaģina LKPP LV. LKPP LV. Reklama dļā pretpriņemateļi. Reklama aplačivaisa krupnišim kredītnim pasrednikam v sfēri abiņiņiņi kredītav. Registrācijonai nomer kredītnava pasrednika KS15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Министр климата и энергетики Янис Виттенбергс заявил, что при строительстве ветропарков необходимо учитывать мнение жителей и самоуправлений. По его словам, ветряные электростанции не должны появляться рядом с городами и поселками, а также на самых плодородных сельхозземлях. Правительство поддержало отправку 20 латвийских пожарных в Португалию. Они помогут местным службам в тушении лесных пожаров. В этом году выросло число учеников основной школы, не сдавших хотя бы один централизованный экзамен. По предварительным данным, таких школьников стало более чем вдвое больше. 17 июля плата за вывоз мусора в Риге снизится примерно на 1,5%. Это связано со снижением тарифа на прием биологических отходов на полигоне Гетлини Эко. На платформе Manaballs LV начался сбор подписей за ограничение использования спецсигналов кортежами государственных должностных лиц в ночное время. Автор инициативы предлагает включать сирены только в случае реальной угрозы безопасности или чрезвычайной ситуации. В пятницу и в субботу в Балве пройдут праздники Балвского края. В программе концерты, спортивные соревнования, творческие мастерские – праздничное шествие и ярмарка. Все мероприятия будут бесплатными. С 23 по 26 июля Валмера отметит свое 743-летие. Для жителей и гостей города подготовили праздничную программу, а также специальные предложения туристических и городских предприятий. Подробности на сайте valmerasvin.lv.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезибис программа.
6: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северный, северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 21-26 градусов.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезибис программа.
8: Доброе утро. На часах начала девятого среда идет полным ходом, а вместе с ним и наш эфир в студии Елена Расохина и Александр Шунин. Впереди много бодрой музыки, полезных новостей и хорошего настроения.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: 08:09 на часах, и как же все у нас сегодня интересно складывается.
2: Да.
1: Вот это случайная тема, синдром упущенного лета, вот эта прекрасная песня про тополиный пух, жара, июль.
2: И сообщение нам еще на тему написали.
1: Сообщение. Виктор из Огра написал, что он купался аж целых 12 раз. Вот у
2: вот
1: кого
2: кто лето не
1: сложилось.
2: Пропускает.
1: Я купался 11, Виктор, вы победили.
2: Я, наверное, поменьше, но тоже дело идет. Ну, купание
1: время
2: происходит.
1: Время еще есть, еще впереди 6 недель лета. Успеется, Лена, давай сразу после эфира окунемся, а пока окунемся. Да, кстати, и погода располагает. Смотри, сегодня там плюс 24, завтра 26, в пятницу
2: достаточно вообще
1: приятно. 28, очень приятно, но бог милостив, не в Иране живем. Там зафиксирован самый жесткий температурный рекорд года, плюс 52 градуса в тени.
2: 52?
1: В тени.
2: Там яичницу, да, наверное, можно на капоте жарить.
1: Можно и не одну яичницу, но и стейк тоже. Ну, хотя в такую жару кто вообще захочет есть. Но на самом деле это все очень серьезно. Синоптики предупреждают, что из-за капризного течения Эль-Ниньо это лето вообще может стать самым жарким в историю наблюдений. Жара накрывает планету.
2: Ну, у нас в Риге, слава богу, пока полегче. Так что включаем кондиционеры и приятно охлаждаемся под отличную музыку на Retro FM Latvia. Впереди, после небольшой паузы, Альбана и Рамина Пауэр. Цейсара.
3: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
4: 8:11.
3: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Виада совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции Виада, вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают Виада и фонд детской больницы.

0: Новости спорта.
1: В Норвегии футбольную сборную встретили как настоящих героев. Несмотря на поражение в четвертьфинале чемпионата мира, на улице Осло вышли десятки тысяч болельщиков. Команда впервые за 28 лет сыграла на мировом первенстве и сразу добралась до восьмерки сильнейших. Встречали футболистов у Королевского дворца, а знаменитую викингскую греблю вместе с фанатами исполнил даже кронпринц Хакон.
2: Тем временем в интернете уже больше 2,5 миллиона человек подписали петицию с требованием исключить Аргентину с чемпионата мира. Авторы уверены, что судьи слишком благосклонны к действующим чемпионам и Лионелю Месси. Правда, юридической силы этой петиции нет, так что сборная Аргентины спокойно продолжает борьбу за титул и сегодня сыграет в полуфинале с Англией.
1: И еще одна история с этого чемпионата. Во время матча Англии и Норвегии новым мемом стала Виктория Бекхэм. Когда Джуд Беллингем забил ответный мяч, весь стадион вскочил с мест. Дэвид Бекхэм с детьми праздновали гол, а Виктория продолжала сидеть с абсолютно невозмутимым выражением лица. Этот момент мгновенно разлетелся по соцсетям. Впрочем, когда Англия все-таки вышла в полуфинал, Виктория тоже присоединилась к аплодисментам.
2: Ну и напоследок еще одна забавная история чемпионата мира. Эрлинг Холланд после вылета Норвегии решил увезти домой не футболку и не какой-нибудь кубок на память, а чучело енота за $750. С ним нападающего и сфотографировали в аэропорту Осло. Холланд потом с юмором подписал снимок: «Он сам пошел за мной домой». Кстати, после этого в магазине, где футболист купил енота, такие сувениры неожиданно раскупили.
1: Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Между прочим, доктор Албан – реальный доктор, стоматолог. Он приехал из Нигерии в Швецию, выучился на дантиста и даже открыл свою клинику в Стокгольме. Ночами подрабатывал диджеем, просто чтобы оплатить дорогущую учебу. Но когда «It's My Life» взорвало мировые чарты, доктору пришлось окончательно сменить бормашину на микрофон. Ну а впереди, после доктора Албана небольшой паузы, серые глаза Ирины Салтыковой.
1: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
2: Реклама. Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
3: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
4: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал!
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
6: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
7: Анастасия, специалист Карглас.
8: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
7: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
9: Карглас ремонт, Карглас замена.
10: Только в МК Латвии 57 тысяч пенсионеров живут за гранью нищеты. Читайте, какое решение предложил министр благосостояния. Как вызвать нотариуса прямо на дом, чтобы составить завещание. Полная инструкция и цены. Когда Латвия обеспечит жителям новейшие лекарства от тяжелых болезней. Срочное расследование МК. Человек заболел и больше не может заботиться о собаке или кошке. Узнайте, как пристроить животное, не нарушая закон. МК Латвия уже в продаже по всей стране.
11: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
12: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
13: Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Витаминс ЛВ. Надежный партнер для улучшения здоровья и физической формы. Протеины, витамины, обогатители питания и здоровые лакомства по выгодной цене. Заказывайте на Витаминс ЛВ или посетите наши магазины в Акрополе Рига, Домино Шоппинг и Олимпия.
2: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A17 Pro čips, 48 megapikseļi visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
3: Любишь получать подарки?
4: Тогда скорее в RD Electronics.
3: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
4: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
3: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
4: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
5: RD Electronics. Woo!
6: Стоп, стоп, стоп, стоп! Экономия до 6750 евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Приобретайте новые электромобили Nissan Leaf и Nissan Micra в Scandi Motors с государственной поддержкой до 6750 евро. Воспользуйтесь этой возможностью и купите новый электромобиль Nissan по особенной цене. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
7: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras ir vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sīra mērcē. Ja esi sīra fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: ilgstoša reklāma.
1: Zagadki usadzbi Pakrojas.
2: Загадки усадьбы Пакроес. Миллионы цветов и впечатлений.
3: И это все, конечно же, правда, действительно, миллионы цветов.
4: Алых роз, только цветов.
3: Ну, в том числе и розы, там, конечно же, сразу вопрос. Елена, бывали ли вы в Покровской усадьбе?
4: Нет, но я слышала вчера, Эдмунд говорил, что ехать до нее примерно 2 часа на машине, что не так долго. И говорят, там очень-очень-очень много цветов.
3: 140 километров плюс-минус она под Шауляем.
4: Я думала, 140 километров цветов, я просто представила себе все это.
3: Ну, в принципе, если выложить все эти миллионы, наверное, столько и получится. Да. Все там красиво. Я был и зимой, и летом. Летом, честно, мне нравится больше, потому что тепло.
4: Потому что цветы.
3: Тепло. Да, тепло и светло. Что вообще такое Покровская усадьба? Крупнейший отреставрированный усадебный комплекс 19 века в Литве. Здесь живой музей, исторические наряды, пивоварня и так далее и тому подобное. Трактир с традиционной литовской кухней, конюшни, зоопарк.
4: И зоопарк еще?
3: И зоопарк даже, да. Зимой сказочные световые шоу, фестивали, а летом масштабный фестиваль цветов и кино. И все это вдохновлено пьесой Шекспира «Сон в летнюю ночь». А да, исторически вообще Покровская усадьба принадлежала баронам фон Ропп. Поэтому сегодня слово, на которое мы ждем три ваших ассоциации, будет «барон». Напоминаю правила игры. У нас есть два полупобедителя каждый день. А каждый день мы разыгрываем два билета на фестиваль цветов в Покровскую усадьбу. Утром мы даем слово дня, на которое ждем на номер WhatsApp 244-244-14-3 ваши ассоциации. Вот сегодня
4: слову,
3: это слово
4: «барон».
3: «Барон». Ждем три ассоциации в течение получаса, потом подведем итоги. Мы выделяем полупобедителя. Три ассоциации
4: уходят вечером
3: к Эдмунду. Он загадывает загадку на основе этих трех ассоциаций. Кто ее отгадывает, получает два билета.
4: Если они не угадали, то билеты получает тот, кто загадал эти ассоциации утром. Кого мы выбрали?
3: Совершенно верно. Утренний наш полупобедитель.
4: Так что 244-244-14 – это номер, на который надо прислать ассоциации. К слову, барон, ассоциаций три должно быть, не больше, не меньше.
3: Не больше и не меньше. Ровно три, пожалуйста. Ждем, надеемся, верим. Всем победы, всем участия. О, уже, кстати, вы начинаете проявлять активность, и это очень правильно. Итоги мы подведем примерно через 20 минут, если не ошибаюсь. Время вперед.
4: Поехали.
1: Загадки усадьбы Покроес.
2: Загадки усадьбы Покроес. Миллионы цветов и впечатлений.
0: Табе Илкстоша реклама.

0: Доброе утро. Премьер-министр продлил ранее введенный мораторий на крупные закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий. Латвия в дальнейшем будет сталкиваться со старением населения, прогнозирует Еврокомиссия. Правительство обсудит создание единой системы изучения государственного языка для взрослых. Средние школы могли бы отказаться от экзаменов высшего уровня. Наибольшее число подтвержденных заявок на обучение в рамках единого приема на данный момент получил Латвийский университет. В Рижском музее истории мореходства началась замена кровли. В субботу Рижский зоопарк приглашает на тигриный праздник. В Сигулдском крае появится современный стадион. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
2: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 21-23. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 21-26.
2: В столице Латвии солнечно, без осадков. Днем плюс 21-24.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.

0: утро» вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: 8:38 на часах. Доброе утро. Евросоюз готовит новые правила для социальных сетей, которые могут серьезно изменить жизнь юных пользователей. Эксперты предлагают, чтобы детям младше 13 лет пользоваться соцсетями можно было только под контролем родителям, а сами платформы обязали лучше защищать несовершеннолетних.
2: В принципе, идея не нова. Во многих странах мира движется,
1: например.
2: Да, и в Великобритании только что было принято похожее решение. А что касается Евросоюза, то среди предложений отказаться от бесконечной ленты и автоматического воспроизведения видео для детей, а также усилить защиту от травли и обязать социальные сети использовать максимально безопасные настройки по умолчанию.
1: Сразу успокоим, это пока не закон. Еврокомиссия только готовит законопроект, представить его планируют осенью. Ну а если его примут, реальные изменения начнут действовать не раньше 2027 года. Так что TikTok и Instagram завтра ни для кого не закроются.
2: Но минут через 20 закроется на сегодня утром конкурс «Покровской усадьбы». Напоминаем, мы ждем на номер WhatsApp 244-244-14 ваши три ассоциации к слову «барон».
1: Да, ждем их.
3: Pilkta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
4: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
5: Šis zelta tualetes pocmanā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
6: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
7: Ceļojums jau tuvojas? Laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
8: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
4: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
9: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24LV.
0: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям «Декта». «Декта», созданная в Латвии, компания платежных технологий.
10: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
4: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
11: На улице жарко? Освежись вместе с Euronics. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense No Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
12: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Gridas Jums LV. заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юнс ЛВ в любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Доброе утро, Латвия! Если вы прямо сейчас мечтаете об идеальном отпуске, то авторитетный журнал Travel Leisure облегчил вам задачу и назвал лучший отель Европы. Им стало роскошное тосканское поместье с 900-летней историей.
2: Вообще никакой интриги, на самом деле понятно, что Тоскана — это классика, но все равно возникает вопрос, почему именно этот отель покорил, я так понимаю, буквально сотни тысяч путешественников.
1: Представь себе, собственная историческая винодельня с виноградниками, единственный в Италии полностью частный гольф-клуб, двухзвездочный мишленовский ресторан и шикарный инфинити-бассейн с видом на холмы Тосканы. Ну, райское место, которое набрало почти 100 баллов из 100 возможных.
2: 100% туда очень сильно хочется, потому что вот это вот Dolce Vita, красивая сладкая жизнь. Желаем вам отличного продуктивного дня и красивого тоже отдыха. Помогут в этом хиты, конечно, от Retro FM Latvia.
1: Впереди Софи Эликс Бекстер, Murder on the Dance Floor.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Zagatki usaģbi
2: pakrojas.
3: Загадки усадьбы Пакроес. Миллионы цветов и впечатлений.
4: Поздравляем Бориса, чей номер телефона заканчивается 515.
5: Погоди. Разве мы вроде... Вроде я выиграла.
4: Ой!
5: Я же выиграла.
4: Ой!
5: Ой!
4: Борис!
5: На каменцы.
4: 515. Мы вас поздравляем. Вы выиграете в следующий раз.
5: Да.
4: Я ошибся. Мея кульпа. Простите, Бога
5: простите,
4: ради. Конечно
5: пожалуйста.
4: Же. Да. Владимир. Все.
5: Владимир,
4: я вообще замолкаю. Елена.
5: Последние цифры телефона 771. Вы теперь являетесь претендентом на выигрыш билета в Пакроевскую усадьбу. А это определится уже вечером, когда будет вторая часть конкурса.
4: Да, Эдмунд Кашевский в своем

0: Maldus jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Пārliecībai.
2: Кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самая низкая цена. Бумецип АБЦ.
3: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил, поместится, мы сами все сделаем. Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Премьер-министр Андрис Кулбергс продлил до 16 августа мораторий на крупные закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий. Ограничение касается договоров стоимостью свыше 140 тысяч евро без НДС. По данным Еврокомиссии, население Латвии продолжает стареть. Сейчас страна входит в число государств Евросоюза с самым высоким средним возрастом жителей. Правительство рассмотрит доклад Министерства образования и науки о создании единой системы обучения взрослых латышскому языку. Ее планируют внедрить до 2029 года. Министр образования и науки Илза Индриксона заявила, что в будущем в средних школах могут отменить экзамены высшего уровня. Этот вопрос сейчас обсуждается в министерстве. Больше всего заявок в рамках единого приема в вузы получил Латвийский университет. На втором месте – Рижский технический университет. Организация «Валстне кустами и пошуми» начала замену кровли здания Рижского музея истории мореходства. Завершить работы планируют в следующем году. В субботу Рижский зоопарк приглашает на тигриный праздник. Гостей ждут развлечения, экскурсии и встречи с обитателями зоопарка. В Алашской волости продолжат развивать спортивную инфраструктуру. На стадионе у основной школы обновят беговую дорожку и сектор.
0: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
6: Для прыжков в длину. Стоимость проекта превышает 250 тысяч евро. Строительные работы начнутся в июле и продлятся около 9 месяцев.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезной без программы.
6: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северный, северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 21-26 градусов.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезības программа.
8: Доброе утро! В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. И мы открываем новый музыкальный час. Впереди Саманта Фокс и Дженнифер Лопес. Заряжаемся с утренним экспрессом и летим к

0: 9:10 на часах, доброе утро. Ну что, велосипедисты, расчехляйте свои байки. Сегодня у нас отличный повод для праздника, ведь в эту среду официально открывают финальный участок новенькой велодорожки Рига-Кеково.
1: Да, и можно будет больше не лавировать по обочинам, что не только опасно, но и неприятно в целом, неудобно. Так что праздник.
0: Как праздновать будем?
1: Как праздник? С ветерком, конечно же, как положено. А сегодня в 6 вечера стартуют праздничные велопарады с Кековы до Дукалнса. Дружно будут крутить педали до места отдыха Негиши, где в 7 вечера начнется концерт группы Пэтснацей, а сама дорожка растянулась на 8,5 километров. Строили ее с осени 2023 года и обошлась вся эта красота почти в 4 миллиона евро.
0: Сумма солидная. Слушай, а из Риги-то мы уже можем как-то прямо до Кекова доехать без приключений?
1: Ну да, осталась самая малость. И сейчас активно доделывают участок от Мукусальского кольца до границы города и обещают закончить как раз в течение этого строительного сезона. И тогда прямо от нашей редакции до Кекова вообще запросто, если нужно будет.
0: Хорошо, отличный план на вечер. Настраиваемся на активный отдых и ловим волну любимой музыки на Retro FM Latvia. Впереди, после небольшой паузы, дискотека «Авария», диско «Суперстар».
2: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
3: 9:12.
2: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Tsubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu –

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Рига Плаза меняет правила пользования парковкой.
2: В среду ожидается до плюс 26 градусов.
1: Испания вышла в финал чемпионата мира, уверенно обыграв Францию.
2: Какие виды жилья пользуются популярностью среди латвийских покупателей?
1: Где в Латвии искать морожку и как сварить идеальное варенье?
2: Фоторепортаж «Три Осокина» до глубины души растрогали посетителей Юрмальского фестиваля.
1: Как не потерять пенсионные накопления? Что нужно знать участникам второго уровня?
2: В Лепойской больнице проведена сложная операция по коррекции деформации стопы.
1: Предприятие «Даугавпилс Ауто Бусупаркс» продано за 1,48 миллиона евро.
2: В Алмере во время земляных работ найден взрывоопасный снаряд Второй мировой войны.
1: Латвия готовится выйти из договора к энергетической хартии.
2: Математика остается главным испытанием на централизованных экзаменах.
1: Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: 9:21 на часах, и мы решили немножко поговорить о событиях минувшей ночи. Не слишком интимно, но все-таки заметили такую черту. У вас наверняка то же самое. Спишь-спишь без задних ног, даже хорошие сны тебе снятся. Угу. Но вдруг просыпаешься посреди ночи без очевидных видимых причин. Причем, что характерно, это случается в 2 или в 3 часа. Было у тебя такое?
1: Вот у меня точно. Вообще, да, бывало.
0: Вот.
1: И многие тоже знакомые говорили, что такое происходило.
0: А потом кто-то мучается и не может уснуть, а кто-то легко продолжает спать дальше, но все равно вот это вот ключевое
1: вот
0: время.
1: Вот этот прерванный сон? Ты про вот этот говоришь момент?
0: Да. Но он случается именно в 2-3 часа ночи. И британские ученые, те самые ха-ха-ха пресловутые, хотя тоже, кстати, это очень притянуто за уши, в Британии со всех стран мира ученые понаехали, они выяснили, почему так происходит.
1: В чем же секрет?
0: Да,
1: мозг решает, что в 2 часа ночи это идеальное время, чтобы вспомнить какую-нибудь такую, знаешь, неловкую ситуацию из школы.
0: Все из-за стресса. Когда мы спим, мозг продолжает искать угрозы, крутить мысли по кругу, пока не выдернет нас в реальность. И спасение простое. Надо убрать подальше перед сном телефон. И вообще любой гаджет, ничем активным не заниматься и больше днем гулять на свежем воздухе, не нагружать голову на ночь, ну, разве что послушать Эдмунда Кашевского
1: Ретро-ФМ Латвия. Но это дело Латвия. Всегда хорошее.
0: Причем с самого утра, да.
1: Ну, а лучший способ разгрузить голову в любое время суток – это просто включить лучшую музыку трех поколений на Ретро-ФМ Латвия. Впереди, после небольшой паузы, Бонни М с песней «Sunny».

0: Kia EV2 ir klāt. Pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
1: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
2: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бурлицимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бурлицимс АБЦ.
3: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
4: Любишь получать подарки?
5: Тогда скорее в РД Электроникс.
4: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
5: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту РД Электроникс до 100 евро.
4: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
5: Покупайте в магазинах РД Электроникс или на РД Vehicles LV и получаете подарок.
6: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
7: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyMore. SkyMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

0: Доброе утро. Министерство сообщения привлекло юридического консультанта для совершенствования модели деятельности Air Baltic. Проверки показали, что большинство торговцев в Латвии корректно применяют сниженную ставку НДС на основные продукты питания. Некоторым жителям Латвии увеличили налог на недвижимость. Рыбная промышленность Латвии наращивает продажи, но сталкивается с острой нехваткой рабочей силы. Государственное агентство занятости приглашает работодателей на ярмарку вакансий в Елгаве. Президент США отменил введенную накануне плату за проход через Армузский пролив. Аналитики предупреждают о дальнейшем росте цен на электронику из-за дефицита микросхем памяти. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
2: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 21-23. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 21-26.
2: В столице Латвии солнечно, без осадков. Днем плюс 21-24.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня вы, возможно, будете не совсем адекватно воспринимать реальную действительность. Не пытайтесь добиться каких-то радикальных изменений. На завтра, возможно, передумаете. А восстановить все в первоначальном виде будет трудно.
1: Тельцы. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Но сколько же можно его пить, так и алкоголиком недолго заделаться.
0: Близнецы. Сегодня вы будете окружены доброжелателями. Это суровые испытания. Но если вам удастся его выдержать и от них не сбежать, вы будете щедро вознаграждены за мужество.
1: Раки. Сегодня вы имеете шанс приобрести нечто очень долговечное. Возможно, на всю жизнь. Примите меры, чтобы это не оказалось хроническим насморком, например.
0: Львы. На мучающий вас вопрос никто, кроме вас, не ответит. Причем, чем дольше вы будете поиски ответа откладывать, тем больше времени они займут. Почему бы не начать их сейчас?
1: Девы. Сегодня вы будете одержимы желанием сделать что-то на свой страх и риск, хотя здравый смысл будет бубнить, что делать этого не стоит. Подобные желания сдерживать опасно, только не выходите за рамки закона.
0: Весы. Сегодня вас могут несколько утомить ваши собственные мысли. Они будут просто-таки оглушительны. Лучший способ от них отвлечься, если, конечно, вы этого желаете, это заняться проблемами друга, родственника, знакомого.
1: Скорпионы. Оставьте речи тем, чей голос сильнее вашего. Пусть надрывают связки. Кто хочет вас услышать, тот разберет и шепот.
0: Стрельцы. Вы склонны усложнять ситуацию. И удается вам это с блеском. А вот нужно ли вам это?
1: Козероги. Пришло время почивать на лаврах. Вы достаточно поработали, чтобы не иметь необходимости надрывать пупок и сегодня. Если вы не можете расслабиться в достаточной мере, просто сбавьте темп.
0: Водолеи. Сегодня можете быть сколь угодно эксцентричны, но извольте при этом удерживаться в рамках приличий. Будьте особо вежливы с соседями. Они могут доставить вам массу неприятностей, если найдут для этого повод.
1: Рыбы. Сегодня вы будете иметь больше, чем будете хотеть. Возможно, стоит поделиться с ближним. Зачем пропадать добру-то?

0: 9.44, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Мы тут подняли тему про сон, немножечко так, прошлись про то, что люди просыпаются ночью, а сейчас есть...
1: Ну, вообще, разумеется, надо хорошо спать, чтобы легко просыпаться с силами, полными энергиями, потому что радио Ретро-ФМ надо слушать. Для этого надо проснуться.
0: Хорошенько выспаться.
1: Да, перед этим мы, конечно, помогаем всем взбодриться с самого утра и проснуться, и расширить глаза лучше всякого кофе. Это понятно, это даже бесспорно. Но засыпая, хорошо нужно все равно высыпаться. И из Японии пришел лайфхак. Как этого можно добиться? Как заснуть намного быстрее, чем... полночи считать овец или какие там еще методы есть.
0: Метод называется метод таракана.
1: Да, и если бы была прямая трансляция из студии, я бы с удовольствием продемонстрировал это еще и в видеоэфире, потому что делать надо вот так.
0: У тебя очень-очень хорошо получается.
1: Одновременно лечь на спину и одновременно махать вытянутыми над головой руками и вытянутыми вперед ногами в течение 30 секунд.
0: То есть лежа все это делается?
1: Лежа. Иди. Руки и ноги вверх, секунд 30 мелко трясешь, как перевернутый жук.
0: Таракану так тут?
1: Да. Жук, таракану, вот. Физика простая, легкое объяснение. Кровь приливает к конечностям, тело быстрее остывает, мозг понимает, все, энергии нет, пора спать.
0: Я представляю лицо жены человека, который это увидит, если она проснется в этот момент.
1: Ну, предлагаю нам всем сегодня это попробовать, завтра с утра обсудим, почему нет.
0: А вообще идея. Вот, впереди, после небольшой паузы, Queen с песней Killer Queen.

0: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
1: Анастасия, специалист CarGlass.
2: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
3: CarGlass

0: Реклама в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
2: Brilliant izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 кг 3,99. Вишня 1 кг 3,89. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl стоит того.
4: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV. Them.

0: 9:52 на часах, даже 53. Ну вот и подошло к концу наше утро. Надеемся, оно получилось для вас легким, бодрым и хотя бы немного подняло настроение.
1: А впереди еще целый день, и пусть все, что вы сегодня задумали, запланировали, получится. А если планы вдруг решат поменяться, пусть хотя бы в лучшую сторону.
0: Спасибо, что были с нами. Дальше на Ретро FM Латвии эстафету принимают наши коллеги. В 2 часа дня Катя Ерофеева и программа «Привет в обед», а в 4 Эдмунд с вечерним променадом. Если вечером пропадете в пробку, компания будет что надо.
1: Тем более еще и конкурс с Покровской усадьбой, часть 2. А мы, Елена Расухина и Александр Шунин, прощаемся до завтра. Хорошей среды, берегите себя и до встречи утром с 6 до 10 на Ретро FM Латвия. Пока.
0: Пока.

0: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
1: Чао, друг. Ты группа
2: The Soundboys.
1: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parkā.

0: Maldus jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.
0: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: В эфире новости экономики. Министерство сообщения привлекло независимого юридического консультанта для оценки дальнейшей модели работы авиакомпании Air Baltic. Экспертиза должна помочь выбрать решение, которое будет соответствовать интересам государства. Центр защиты прав потребителей проверил применение сниженной ставки НДС на яйца, молоко, свежее мясо, птицы и хлеб. В целом торговцы соблюдают новые правила. Нарушения выявлены в основном у небольших магазинов. Национальное управление культурного наследия объяснило рост налога на недвижимость для части владельцев. Причина – изменения в кадастровой оценке и отмена налоговой льготы. За последние 10 лет объем продаж предприятий рыбной промышленности Латвии вырос вдвое. При этом отрасль все острее сталкивается с нехваткой работников, что сдерживает дальнейший рост. Государственное агентство занятости приглашает работодателей принять участие в ярмарке вакансий. Она пройдет 9 сентября в Елгаве. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. При этом ограничения сохранятся для судов, связанных с Ираном. Аналитики советуют не откладывать покупку новой электроники. Из-за дефицита микросхем памяти производители уже повышают цены, и эта тенденция, по их прогнозам, сохранится.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезибус программа.
2: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северный, северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 21-26 градусов.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезибус программа.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
1: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
2: Вместе с международной платежной компанией Декта.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
7: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
8: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью

0: каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 11:11.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Анастасия, специалист CarGlass.
1: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
0: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
2: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
3: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
4: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается. Поэтому теперь банкноты помогают и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
5: Любишь получать подарки?
6: Тогда скорее в RD Electronics.
5: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
6: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
5: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
6: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
7: Specializācijas modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices Letauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
8: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26 490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien!

выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Булецимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самая низкая цена. Булецимс АБЦ.

0: опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзības программа. ЛКПП-ЛВ.
3: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северный, северо-западный 1,6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-26. В Риге сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 21-24 градуса.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзības программа. ЛКПП-ЛВ.
1: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Rock and Roll is the way you are.
1: Анастасия, специалист Карглас.
2: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Загадки усадьбы.
5: С 13 по 17 июля Ретро-ФМ Латвия и усадьба Пакруэс предлагают наполнить лето миллионами цветов и немножко тайны. В игре «Загадки усадьбы Пакруэс». Действуем в два этапа – утром и вечером. Слушайте эфир, выполняйте задания ведущих. Победителю дня 2 билета на грандиозный фестиваль летних цветов. Усадьба Пакруэс. Миллионы цветов и впечатлений. Пакруэс.
6: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
7: Šis zelta tualetes pocmanā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
8: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
9: Izvēlies labāko Pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
6: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
10: Новый международный турнир. Новый формат. Новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду. В одном турнире. 3-3. Хайп хоккей. Кубок 8 наций. 18 и 19 июля.

0: сегодня. Билеты на Билишу Сервис ЛВ. Ждем вас.
1: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания ДДР Плюс специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс – для тех, кто ценит качество.
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220 LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.

0: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
1: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS

Олимпиада совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции Виада, вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают Виада и фонд детской больницы –

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā pasaules slavenais Teatro Delusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro Delusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Words Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.
3: Zalivka Palov. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
4: Акционерное общество. Латвия's кредитной полезības программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
6: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Министерство сообщения привлекло независимого юридического консультанта для оценки дальнейшей модели работы авиакомпании Air Baltic. Экспертиза должна помочь выбрать решение, которое будет соответствовать интересам государства. Центр защиты прав потребителей проверил применение сниженной ставки НДС на яйца, молоко, свежее мясо, птицы и хлеб. В целом торговцы соблюдают новые правила. Нарушения выявлены в основном у небольших.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 1:13.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама.
2: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
3: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
0: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
4: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
5: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Kia EV2 ir klāt. Pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
2: Любишь получать подарки?
3: Тогда скорее Verde Electronics.
2: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
3: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
2: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
3: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam Baltie šampinjoni 250 grami 99 centi. Biezpiena sieriņi Magija dažādi veidi 40 vai 45 grami 29 centi. Rimi.
1: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
2: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтерии. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!
4: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Grantis. Profesionālā pomoči i poddержka v skorbnīji momenti žizni. Grantis. 25-456-456. Grantis pomožet dostojno i uvažitelno provodit blízkovo vam čelovēka. Daugavpils, ulica Paradas 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
6: Когда Sky & More говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
7: Пилнеги Яунайс Kia X-Seed кроссоверс и Рерадиеслав Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26,490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.

0: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 килограмм 3,99. Вишня 1 килограмм 3,89. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl. Стоит того.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Bullet Sims ABC. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bullet Sims ABC.
3: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии скрытнямая полезная программа ЛКПП ЛВ.
6: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков, более облачно, Видзема и Латгале. Ветер северный 1,6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 22-26 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-26. В Риге завтра будет солнечно, без осадков, температура воздуха.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS-Credit LV.
1: Привет в обед и всем красивого и доброго дня вместе с Retro FM Latvia. Начинаем программу по заявкам и скоро зачитаю ваше послание на сегодня. Меня зовут Катя Ерофеева. Оставайтесь с нами, мы будем начинать.
0: Привет в обед поддерживает SMS-Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. Сегодня свой день рождения отмечает Лилия Крючкова из Риги, которую поздравляют подруги Александра и Карина. Лилия, принимайте пожелания света и добра, уюта в доме и успехов на работе, большой и чистой любви и взаимопонимания. С днем рождения вас, Лилия! Радостного дня и поздравления от подруг!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Билеты на Билетсервис ЛВ. Ждем вас.
1: Все для красивого и беззаботного лета от Euronics. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Euronics LV.
2: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Grida Sumes LV. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Grida Sumes LV в любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Геннадия Шульжевского от соседей и друзей. Геннадий, принимайте поздравления с прошедшим днем рождения и пожелание всегда достигать желаемого и жить свою лучшую жизнь. С днем рождения вас, Геннадий, и принимайте теплые послания от соседей и друзей.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо вам за ваши заявки в программу «Привет в обед» и за ваше тепло, которым делитесь. На сегодня будем заканчивать, ну а вновь услышимся завтра в 14 часов. С вами была Катя Ерофеева. Буду прощаться. Всем успешного продолжения дня и пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Только в МК Латвии 57 тысяч пенсионеров живут за гранью нищеты. Читайте, какое решение предложил министр благосостояния. Как вызвать нотариуса прямо на дом, чтобы составить завещание. Полная инструкция и цены. Когда Латвия обеспечит жителям новейшие лекарства от тяжелых болезней. Срочное расследование МК. Человек заболел и больше не может заботиться о собаке или кошке. Узнайте, как пристроить животное, не нарушая закон. МК Латвия уже в продаже по всей стране.
1: Signetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBee, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечит комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.
3: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. Līdz 28. jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 euro 29 centi.
5: Top, top, top!
6: Любишь получать подарки?
7: Тогда скорее Verde Electronics.
6: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
7: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
6: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
7: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
8: RD

0: šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
1: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē, taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Zagatki uz saķbi! Pakraujies!
3: 13 по 17 июля RetroFM Latvia и усадьба Покроес предлагают наполнить лето миллионами цветов и немножко тайны. В игре «Загадки усадьбы Покроес». Действуем в два этапа – утром и вечером. Слушайте эфир, выполняйте задания ведущих, победителю дня два билета на грандиозный фестиваль летних цветов. Усадьба Покроес. Миллионы цветов и впечатлений.
2: Покроес.
4: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйме и палейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
7: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков, более облачно, видзима и Латгале. Ветер северный 1,6 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 22-26 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-26. В Риге завтра будет солнечно, без осадков, температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-19 градусов, а днем плюс 22-25.
6: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйме и палейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
5: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubijas šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
3: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā. Kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus? Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc rādio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
4: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
5: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
6: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире,

0: LV. Ждем вас!
1: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
3: Top, top, top!
4: Любишь получать подарки?
5: Тогда скорее Verde Electronics.
4: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
5: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
4: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
5: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
6: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
7: Baltijas balvas. Grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
8: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
7: Bietes biešu paradīzē.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал...
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
6: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву!
7: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
8: Izvēlies labāko Pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
5: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
9: Чао, друг. Ты группа
10: The Sound Boys.
9: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
11: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. LovePlants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся LovePlants LV.
12: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironix veikalos un Eironix.lv.
5: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.

0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Latvia.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
3: Spicais sācies modes odziņu laiks, lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem, turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
6: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Министерство сообщения привлекло независимого юридического консультанта для оценки дальнейшей модели работы авиакомпании Air Baltic. Экспертиза должна помочь выбрать решение, которое будет соответствовать интересам государства. Центр защиты прав потребителей проверил применение сниженной ставки НДС на яйца, молоко, свежее мясо птицы и хлеб. В целом торговцы соблюдают новые правила. Нарушения выявлены в основном у небольших магазинов. Национальное управление культурного наследия объяснило рост налога на недвижимость для части владельцев. Причина – изменения в кадастровой оценке и отмена налоговой льготы. За последние 10 лет объем продаж предприятий рыбной промышленности Латвии вырос вдвое. При этом отрасль все острее сталкивается с нехваткой работников, что сдерживает дальнейший рост. Государственное агентство занятости приглашает работодателей принять участие в ярмарке вакансий. Она пройдет 9 сентября в Елгаве. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. При этом ограничения сохранятся для судов, связанных с Ираном. Аналитики советуют не откладывать покупку новой электроники. Из-за дефицита микросхем памяти производители уже повышают цены, и эта тенденция, по их прогнозам, сохранится.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
7: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков.

0: точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 4 часа 14 минут.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
3: Итак, на календаре у нас 15 июля, маленькая пятница, среда. Что такое среда? Это день, когда вроде как ты уже одной ногой стоишь в выходных, а еще дотянуться надо, шпагат пока. Это день, когда продуктивность делает вид, что она существует. Да. Ну, а о продуктивности мы с вами поговорим чуть попозже. Также расскажу вам краткое меню сегодняшнего эфира.

0: FM Latvia.
1: Итак, люди добрые, сегодня у нас, ну, если так честно разобраться, то и конкурсы будут, и билеты буду раздавать, да, как сеятель, и на хоккей буду билеты раздавать, и на посещение Покровской усадьбы. Да, все это у нас, как говорится, сугубо расписанному в компьютере вот этому прескуранту. Но сегодняшний эфир хотелось бы начать с такого кратенького обсуждения. И, вы знаете, я даже так подумал. А вот люди, которые так же, как я, вчера смотрели футбол, этот первый полуфинальный матч Франция-Испания, вот как, что они чувствуют, какие у них эмоции? Вот на 244-244-14 дайте мне какую-нибудь свою реакцию на то, что вчера случилось там в Америке на стадионе. Как со счетом 2-0 французов, ну, как сказал один из людей, которые комментировали этот матч, он говорит, похоже, что французов убрали в одну калитку. Да, ну, я скажу честно, что я опростоволосился, потому что я прогнозировал, что финал будет Аргентина и Франция, но после вчерашнего полуфинала я понимаю, что я ничего не понимаю в футболе, а это и хорошо, зато на уровне эмоций запросто могу смотреть и сопереживать, и болеть. И поэтому черт его знает, что сегодня будет, когда Англия будет сражаться с Аргентиной. Поэтому может быть совсем другой финал, нежели кому-то это казалось изначально. Окей, итак, французы у нас будут играть за бронзу, а кто будет играть за золото, мы узнаем сегодня из матча Аргентина-Англия. Джентльмены и, может быть, не только джентльмены, кто являются болельщиками и почитателями вот этого самого вида спорта футбол, давайте с вами сделаем вот такую, такой тотализатор. Пришлите мне свой результат сегодняшнего матча. Аргентина, Англия. Кто, что, с каким счетом. В случае того, если человек правильно сделает прогноз, он получает от меня музыкальное произведение. А если он повторит свой прогноз и выиграет финальную, скажем так, ну, финальный прогноз, да, финальную ставку, то он получит в подарок и от меня, и от Retro FM Latvia маечку. Причем майка будет или с автографом Шуры Би-2, или с автографом Сандры. Так что есть смысл поиграться в этот прогноз. Итак, на 244-244-14 присылайте мне свои эмоции по поводу матча вчерашнего. Кстати, в день взятия Бастилии так обидели французов вчера испанцы. Ах, нехорошо, ах, нехорошо, Дон и Педро. Ну да ладно. Итак, присылайте мне свои прогнозы. Если что, я это все запротоколирую, запишу, и завтра подведем с вами итог. Ну, а я же сказал, кто правильно назовет результат, тот получит музыкальное произведение. А если он еще и угадает финал, то получает маечку Retro FM Latvia с автографом или Шуры Би-2, или Сандры. Поехали! 244-244-14. Жду прогноз и ваши эмоции по поводу футбола.

0: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Реклама. Анастасия, специалист Carglass.
2: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Carglass. В центрах Carglass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
3: Carglass ремонт, Carglass замена.
4: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Круспилс 93 в Риге.
5: Kia EV2 ir klāt. Pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
6: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
7: Stockmann vasaras izpārdošana turpinās. Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies Universāla veikalā un Stockmann LV.
4: Витаминс ЛВ – надежный партнер для улучшения здоровья и физической формы. Протеины, витамины, обогатители питания и здоровые лакомства по выгодной цене. Заказывайте на Витаминс ЛВ или посетите наши магазины в Акрополе Рига, Домино Шоппинг и Олимпия.
8: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
9: No 15. Līdz 28. Jūlijam minerālūdens Venden 2 veidi 1,5 litri 59 centi un dzēriens Tervete 2 veidi 1,5 litri 99 centi.
10: Top, top, top!
11: Любишь получать подарки?
12: Тогда скорее Verde Electronics!
11: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
12: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
11: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
12: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
13: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26,490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien!

0: на Ретро FM Латвия.
1: Ага, уже посыпались ваши прогнозы. День добрый, от Франции ожидал борьбу, но был полный пипец, полностью согласен. Англия, Аргентина 2-2 в основное время, а по пенальти пройдет Англия 5-4, так считает Дмитрий. Ну что ж, Дмитрий, посмотрим. Эдмунд, привет, я как жена бывшего футболиста. Да, ставлю на Аргентину 3-1, Лилия. Ну что ж, Лилия, отлично, принят ваш прогноз. Далее, приветствую, Испания играет блестяще. Те, кто смотрел предыдущие матчи с Францией, не удивились результату. Да, согласен с вами, он был очевиден. А второй полуфинал выиграет Англия, считает Евгений. К сожалению, счет 2-1 будет. А если дополнительное время и пенальти, то больше шансов у Аргентины. Но там предсказуемо. Финал Англия-Испания. И выиграет Испания 1-2 или 1-3. Ага. Испания, да. Итак, финал Испания-Аргентина. Выиграет Испания 1-0 или 2-0. А, это предыдущий, понятно. Итак, Испания 1-0 или 2-0? Ну что ж, Евгений, витиевато, но понятно. Отлично. Хорошо, на этом пока у меня с прогнозами, я смотрю, все. Но все, дело запротоколировано, все записано. Все, как говорится, под контролем. Что касательно наших с вами активностей, то в конкурсе имени Павленко я буду разыгрывать 2 билета на хоккей, на хайп. Хоккей. Об этом чуточку попозже я вам поподробнее все расскажу. А вы давайте свои прогнозы на футбол.

0: FM Latvia.
1: О, отлично, отлично, пошли прогнозы. Знаете, давайте договоримся так, что до конца часа мы эти прогнозы с вами будем как-то принимать, да? Вы присылаете, я их принимаю, записываю. Ну, а потом уже будем заниматься другими делами. И готовимся к конкурсу имени Павленко.

0: вами Эдмунд Кашевский и вечерний променад.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр беспокоит. Это радио Ретро-ФМ?
1: Да, Александр, это радио Ретро-ФМ.
2: Я хотел бы в каком-то конкурсе поучаствовать. Это возможно?
1: У нас конкурс будет несколько позже. И он в формате, скажем, первый конкурс будет в формате СМС, а второй конкурс будет уже в формате живого вокала. Ну, а еще у нас идет вот сейчас прогноз на матч Англия и Аргентина. Если хотите, на 244-244-14 присылайте свой прогноз. Правильно угадайте, я вам песню поставлю. А если еще и финал потом угадаете, получите маечку с автографом или Шуры Бедва, или Сандры.
2: Это надо узнать, кто выиграет. Испания или Франция, еще, да?
1: Браво, вы догадливы.
2: Да, это хорошо смс-ка отправить вам,
1: да? Да, 244-244-14, спасибо. Да. Спасибо и удачи. Так, люди добрые, я вам про хоккей хотел рассказать, что, собственно говоря, сейчас и буду делать. И 18-19 июля месяца как раз-таки вот в Xiaomi-арене будет проходить хоккей, хайп-хоккей 3-3. Абсолютно новые эмоции, новый вид спорта практически, потому что по площадке будут 3-3 люди играть. А это я вам скажу, это ого-го. Но те, кто занимается спортом, те себе представляют, как это трудно. Это Кубок 8 наций, и это достаточно серьезное мероприятие, которое еще будет снабжено богатой культурной программой. Там будут и живые выступления артистов, и подарки различные, конкурсы. И, кроме всего прочего, будут еще бои ММА на льду, в перчатках ММА. На льду, подчеркиваю, представляете, как на коньках это вот все будет смотреться. А может, они без коньков будут? А вообще интересно, да? Как это вот на льду? Как сколько много вопросов и как много эмоций за этим всем скрывается. Итак, 3-3 хайп-хоккей, Кубок 8 наций. Два билета у меня в руках, они мне жгут, просто жгут пальцы, а посему на 244-244-14 можно начинать уже присылать свои прогнозы, когда в студии появится. Ключевое слово «появится», а не начнет читать новости, да? Алексей Павленко. Победитель получает у нас два билета на хайп-хоккей. Напоминаю, 18.07.26 вы идете на трибуну и кричите «Сарой, сарой!»

0: оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Реклама.
1: Любишь играть в падл? Game is on. Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on. Скачай сейчас.
2: Загадки усадьбы.
3: С 13 по 17 июля Ретро-ФМ Латвия и усадьба Пакруэс предлагают наполнить лето миллионами цветов и немножко тайной. В игре «Загадки усадьбы Пакруэс». Действуем в два этапа – утром и вечером. Слушайте эфир, выполняйте задания ведущих, победителю дня два билета на грандиозный фестиваль летних цветов. Усадьба Пакруэс. Миллионы цветов и впечатлений. Пакруэс.
4: В «Золанда» распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в «Золанду» со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в «Золанду».
5: Signet Banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
6: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
7: Septiņpadsmit gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
8: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
7: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti. Delphi Inbox LV.
9: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
10: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
11: На улице жарко? Освежись вместе с Евроникс. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense No Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Евроникс LV.
12: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс LV. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юнс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.

0: вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
1: Ну, дамы и господа, во время этого музыкального произведения от Евгения Осина мы, собственно говоря, и будем перекрывать линию. Потому что ваших прогнозов тут насыпалось, ого-го, дай бог, как говорится, все обработать. Итак, Евгений Осин заканчивает петь, заканчивается реклама, и все, стоп-машинка, да? Отлично, спасибо.

0: дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.
1: Ну вот, собственно говоря, будем сейчас уже потихоньку смотреть, как тут с Алексеем у нас. Я, кстати, молчу, я не говорю, он уже в студии или не в студии, я просто говорю, что вот будем смотреть, как с Алексеем у нас здесь, да, как народ. Ну, спасибо за ваши прогнозы. Два билета на хоккей будем разыгрывать в начале следующего часа.

0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта.
2: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
3: Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью

0: LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что приоритеты правительства останутся без изменений. При этом план действий скорректируют с учетом финансовых возможностей и сроков реализации. Страны Балтии планируют договориться о совместном создании и использовании резервов системы энергоснабжения. Об этом заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. По его словам, это поможет быстрее реагировать на возможные кризисные ситуации. Вопрос о сниженной ставке НДС на все произведенные в Латвии продукты питания обсуждается уже много лет, однако решение пока не принято. В Министерстве земледелия считают, что такая мера может увеличить нагрузку на государственный бюджет. Численность населения Евросоюза растет уже пятый год подряд. В Латвии ситуация обратная. По данным Евростат, за последний год страна показала самое большое сокращение численности населения среди всех государств ЕС. Эксперты CBL Asset Management выступили против досрочного снятия накоплений третьего пенсионного уровня. По их мнению, это может снизить будущие доходы жителей после выхода на пенсию. Правительство поддержало поправки к закону о государственной службе обороны. Они предусматривают возможность добровольной записи на службу с 17 лет. Комиссия Сейма поддержала присвоение Царникове статуса города. Если закон примут окончательно, он вступит в силу 22 августа. Компания Vivi рассчитывает, что до конца года на некоторых рейсах в Даугавпилс появятся новые дизельные поезда. До конца месяца в Риге продолжат вводить меры по повышению безопасности пешеходов. В городе появятся новые пешеходные переходы.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями «Палейдзибс программа».
2: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков, более облачно, Видзема и Латгале. Ветер северный 1,6 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 22-26 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-26. В Риге завтра будет солнечно, без осадков, температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-19 градусов, а днем плюс 22-25.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями «Палейдзибс программа».
4: Привет-привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Retro FM Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 5:17.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Вечерний Мармелад на Ретро FM Латвия.
1: Итак, дамы и господа, у меня в руках два билета на хайп-хоккей. 3-3 люди играют в хоккей на поляне, на льду. И это Кубок 8 наций. Абсолютно новые эмоции, новый вид спорта. Культурная программа, бои без, ну, я бы сказал, не совсем без правил, но какие-то правила там есть, поскольку перчатки ММА на руках у людей будут. Стало быть, бои на льду тоже это в рамках программы. Плюс, естественно, эстрадные звезды и конкурсы и подарки. Все это начинается 18 июля в Xiaomi Арене. И прямо с 10 утра у меня вот билеты как раз тут написано, с 10 уже можно входить и смотреть матчи. Ну а вообще все это действо, весь этот кубок, он проходит и 18-19. И сейчас мы посмотрим, кто у нас отправится, кто будет счастливчик, кто попал со своим прогнозом. Сегодня у нас участвовал и Олег Га, а Евгений, Леонид, Анна, Дмитрий, Алла, еще один Олег и таинственные абоненты ОК или Жалюзи. Итак, 58-13, 58-41, 58-50, 58-55, 59 ровно. 16-59 ровно нам объявил Леонид. Далее. 59-05, 59-07, 59-13 и 59-16. Вот такие были прогнозы. И что мы имеем? Алексей появился здесь в студии, ну, не совсем, можно сказать, рано. Он сегодня чуть-чуть припозднился и появился 16:59:02, ну, 01:02, где-то так. И даже я бы вам сказал, что... ух ты, точечное попадание. Да, точечное попадание у нас практически было. Извините, не заметил, да. Ну, ничего. Так. 16:59:02. Слушайте, а вот как быть в таких случаях, если приходят, скажем, два прогноза от одного абонента? Вот это, наверное, будет нечестно, да, принимать? Или как? Или примем один только. Вот сейчас такая ситуация, которую надо разруливать. Итак, у меня есть 16:59:00 Леонид, 16:59:05 Анна и Алексей, который появился в студии, 16:59:02. Ну, что делать будем? Я так понимаю, что Леонида надо поздравить. Леонид у нас отправляется на хоккей. Вот что будем делать. Итак, Леонид, поздравляю вас с замечательным походом спортивного характера. 18 числа вы отправляетесь в Xiaomi Арену. Будете смотреть, потом расскажете, как там было, да? Всем остальным огромное спасибо. И будете присылать по два раза на следующие прогнозы. Будьте любезны, указывайте сразу, который правильный, который я буду отбирать действительно на конкурс один, а не два и не три, да? Спасибо вам. Леонид, поздравляю, всем остальным огромное спасибо.

0: Так, люди добрые, сейчас будет у нас реклама после того, как люди закончат петь, а затем после композиции конкурс будет.
1: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
2: Анастасия, специалист CarGlass.
3: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
4: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
5: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs kābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
6: Только в МК Латвии. Новые правила для жильцов неприватизированных квартир. Узнайте, как продлить договор аренды и не потерять жилье, полученное еще в советское время. Вводят новую категорию знания латышского. Рассказываем, как изменятся экзамены на владение госязыком. Правда ли, что налоги понизят, а пенсии повысят до 1000 евро? Читаем предвыборные программы партии. Боитесь удара дрона? Все о том, как действует страхование недвижимости на случай войны. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
7: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
8: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
9: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
10: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
11: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

Ну а после того, как отзвучит кино и место для шага вперед, мы с вами разыграем два билета на посещение усадьбы Покрояс. 244-244-14 телефон вам понадобится. Я расскажу про Покрояс усадьбу и буду ждать звонка одного из вас.

0: тоже реклама.
1: Загадки усадьбы Покрояс.
2: Загадки усадьбы Покрояс. Миллионы цветов и впечатлений.
3: Да, люди добрые, ну, по соседству тут, в Литве, буквально неполные 2 часа езды на автомобиле от Риги, уже 8-й раз проходит в Покройской усадьбе крупнейший летний фестиваль цветов в Северной Европе. И каждый день до самой осени фестиваль будет удивлять посетителей миллионами цветов на территории площадью 15 гектаров. Ну, кстати, подробности на сайте pokroyasmuiza.lv, одним словом, pokroyasmuiza.lv. Ну и на фестивале что вас еще ждет? Цветочное изобилие, театр под открытым небом, погружение в жизнь усадьбы, как то, экскурсии, образовательные занятия, коллекции, ремесленные мастерские. Сможете познакомиться с усадебным хозяйством. Ну и еще, конечно же, как вишенка на торте, гигантские цветочные скульптуры, созданные известными литовскими скульпторами по мотивам трагикомедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». И все это на территории 15 гектаров цветочных садов. Представляете? И, между прочим, 450 сортов различных цветов вы там можете увидеть. Каждый год посетители ждут новые цветочные решения и композиции, об этом заботятся профессионалы. Ну, цветочное оформление исторических зданий вы увидите, исторические экзотические растения и, конечно, цветочный сад «Океан», площадь которого 2500 квадратных метров. Там, говорят, даже заблудиться можно. 2 билета на посещение Покройской усадьбы этого фестиваля цветов у меня в руках. И сейчас что надо сделать? Надо звониться на 244-244-14. И мы с вами поиграем в ассоциации. Есть сегодня с утра уже наваяли сказку. И претендент утренний Владимир свои ассоциации со словом «барон». «Барон» — ключевое слово, и вот у него ассоциации были. Он зашифровал в эту сказку. Ну, так сказать, ее туда интегрировали. И посему 244-244-14 я буду читать сказку, пропускать 3 слова. И ваша задача — это слово правильно вставить. Если вы правильно назовете слово, вы молодец. Если все 3 правильно слова назовете, билеты ваши. А Владимиру, как говорится, в таких случаях большое пролетарское спасибо. 244-244-14. Ну, кто хочет поехать в Покройскую усадьбу и погулять в этой красоте? Это ж, представляете, 15 гектаров, и все это в цветах. Мамма мия! Мамма мия! Еще раз, ты тут дома поливаешь цветочек и думаешь, ядрит твой коцень, ну... Уже, а если забудешь, вообще как-то плохо даже, да? А, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Как зовут вас, отважная?
4: Карина.
3: Карина. Ну, Карина, цветочки любим?
4: Люблю.
3: Ну, тогда вы все поняли, да? Я буду называть вам, скажем, буду останавливаться в тексте, и ваша задача вставить туда слово, которое вас может, так сказать, вызвать ассоциации. Ну, вот слово «барон» — это ключевое, и к нему вот эти ассоциации, да?
4: Ну, попробуем.
3: Давайте. Я начинаю. В некотором царстве, в Балтийском государстве, стоит усадьба Покрояс. Место величавое, умами прославленное. Правили там бароны знатные, их громкий... Гремел на всю округу. А что их громкий?
4: Так, правили бароны, их громкий бал.
3: Бал?
4: Бал? Ну, балы.
3: Нет. Нет, но вы можете сейчас получить подсказку, если ответите на вопрос.
4: Давайте.
3: Итак, летние фестивали цветов уже проходили в Покройской усадьбе ранее. Каким по счету будет этот фестиваль? 4-м, 6-м или 8-м?
4: 8-м.
3: Молодец. Молодец, Карина. Итак, это слово «титул». Их громкий титул гремел на всю округу. Да только не золотом они хвалились, а светлым разумом. Внимание, Карина. Ценили в усадьбе хорошее... пуще дорогих каменьев, собирая под своей крышей ученых мужей, редкие книги и высокие искусства. Ценили в усадьбе хорошее... что...
4: хорошее...
3: то, что ценилось пуще...
4: образование.
3: Молодец! Поехали дальше. Так, образованием справились. И это бесценное что-то, тягу к знаниям и красоте, они бережно сберегли сквозь века и для нас с вами оставили. Это бесценное что там сберегли нам, бароны?
4: Бесценное знание?
3: Знание...
4: бесценное наследие.
3: Вот уже как-то рядом. Ну, не наследие, а что-то конкретное. Вот когда оставляют...
4: бесценный
3: тебе...
4: клад?
3: Нет. Про наследие мы говорим, да? Это бесценное, когда тебе вот... тягу к знаниям, красоте, бережно сберегли. Бесценное что?
4: Ну что, наследство, может, вы хотите сказать?
3: Да. Это не я хочу сказать, это Владимир тут такое намудрил. Все, Карина, молодец!
1: Загадки усадьбы Покрояс.
2: Загадки усадьбы Покрояс. Миллионы цветов и впечатлений.
0: Табе Илкс тоже реклама.
2: С вами Эдмунд Кашевский и вечерний променад.
3: И Карина, которая выиграла 2 билета на посещение Покровской усадьбы. Все, Карина, остаемся на линии. Владимиру большое пролетарское спасибо. В Литву уезжает Карина.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал...
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
6: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiroaptieka LV – labs pirkums sākas ar Eirobums!
7: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Grantis. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
5: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
9: Любишь получать подарки?
10: Тогда скорее Verde Electronics.
9: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
10: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
9: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
10: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
3: Витаминс ЛВ – надежный партнер для улучшения здоровья и физической формы. Протеины, витамины, обогатители питания и здоровые лакомства по выгодной цене. Заказывайте на Витаминс ЛВ или посетите наши магазины в Акрополе Рига, Домино Шоппинг и Олимпия.
11: Стоп, стоп, стоп, стоп! Экономия до 6750 евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность! Приобретайте новые электромобили Nissan Leaf и Nissan Micra в Scandi Motors с государственной поддержкой до 6750 евро. Воспользуйтесь этой возможностью и купите новый электромобиль Nissan по особенной цене. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
5: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на

Знаете, так худо-бедно мы с вами добрались уже практически до финала этого часа. Еще парочку музыкальных произведений, хотя бы одно как минимум, реклама, и затем заслушаем новости и прогноз погоды от Алексея, которого ждем с минут на минуту. Ну, а в следующем часу займемся дальнейшими эфирными действиями.

О, Алексей пришел ни свет ни заря. Ну ладно, сейчас поболтаем, узнаем, что будет с погодой и какие новости будут. Крейсеры, реклама и затем сольный выход нашего Алексея.

0: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 € un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 €.

0: решение прямо в руки.
1: Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
2: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
4: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что приоритеты правительства останутся без изменений. При этом план действий скорректируют с учетом финансовых возможностей и сроков реализации. Страны Балтии планируют договориться о совместном создании и использовании резервов системы энергоснабжения. Об этом заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. По его словам, это поможет быстрее реагировать на возможные кризисные ситуации. Вопрос о сниженной ставке НДС на все произведенные в Латвии продукты питания обсуждается уже много лет, однако решение пока не принято. В Министерстве земледелия считают, что такая мера может увеличить нагрузку на государственный бюджет. Численность населения Евросоюза растет уже пятый год подряд. В Латвии ситуация обратная. По данным Евростат, за последний год страна показала самое большое сокращение численности населения среди всех государств ЕС. Эксперты CBL Asset Management выступили против досрочного снятия накоплений третьего пенсионного уровня. По их мнению, это может снизить будущие доходы жителей после выхода на пенсию.

0: безопасности пешеходов. В городе появятся новые пешеходные переходы.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной программа.
0: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков, более облачно, Видзема и Латгале. Ветер северный 1-6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 22-26 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-26. В Риге завтра будет солнечно, без осадков, температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-19 градусов, а днем плюс 22-25.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезными программа.
2: Приветствую вас еще раз. До 19 мы будем вместе на Ретро FM Латвия. А меня зовут Эдмунд Кашевский.

0: точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 6:16.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

да, люди добрые. Тут вот с билетами разбирали, все разослал, все призы раздал. Ух, чистая совесть, слава богу. Ну, а теперь давайте заглянем, что у нас еще интересного творится по части фактов, дат и всего прочего.

Да, как раз-таки 15 июля. Только 1968 года The Beatles закончили запись этой песни «Облады, облада». Затем она, как вы знаете, вошла в альбом «The White Double», «White Album». Ну, еще раз повторюсь, один из лучших альбомов Beatles. Ну, новости культуры на этом продолжим. Но знаете, что 15 июля, но 1988 года в США вышел прокат фильм «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом в главной роли. Да, это я вам скажу, была целая история, как все взахлёб смотрели этот фильм, и продолжение, и второго орешка, и третьего, да. А еще, вернувшись к песням и к музыкальному, так сказать, жанру, на экраны США 15 июля 1959 года выходит кинофильм «Некоторые любят погорячее» с Мэрилин Монро, Тони Кёртисом и Джеком Лемоном в главных ролях. А, ну, в советском прокате, если вы помните, этот фильм шел под названием «В джаз только девушки». Я не знаю, как вы, я этот фильм, помню, смотрел раз, наверное, ну, 10-15. Мне он очень нравился. Ну, а особенно, конечно, все эти музыкальные номера. Ну, и актерская игра, да, я вам скажу. Ну, про Мэрилин Монро можно говорить разное, но если посмотреть ее биографию, то не такая уж она и плохая актриса была на самом деле. Ну, а вот в этом фильме она просто блистала, да. Ну, давайте-ка вспомним хотя бы вот это музыкальное произведение оттуда.

0: Cafe. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam Baltie šampinjoni 250 grami 99 centi. Biezpiena sieriņi Magija dažādi veidi 40 vai 45 grami 29 centi. Rimi.
1: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
2: Вместе с международной платежной компанией Декта.
3: В Золанде распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золанду со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золанду.
4: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью

0: наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
3: Stockmann vasaras izpārdošana turpinās. Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies Universāla veikalā un Stockmann LV.
4: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
5: Стоп! Экономия 10 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Skoda Kodiaq Plug-in Hybrid с выгодой до 10 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbus 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
6: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Gridas Jums LV. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Gridas Jums LV. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
7: Вечерний променад на ретро-ФМ Латвия.

0: вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
1: А вот это событие, которое тоже относится к 15 июля, и имеет, я бы сказал, такое название, что ли, такое, его можно вставить в рубрику «Очевидное, невероятное и экзотическое». Ну, судите сами. В 2012 год состоялся пресс-релиз песни южнокорейского певца Псай. Gangnam Style. Помните такую песню? Конечно, помните. Так вот, она вышла 15 июля 2012 и быстренько возглавила южнокорейский хит-парад. А уже 24 ноября 2012 года видеоклип стал самым просматриваемым на Ютубе и удерживал этот статус, вдумайтесь только, в течение 5 лет, до июля 2017 года, когда на смену ему пришел видеоклип на песню другую американского хип-хоп-исполнителя Уиза Халифа. Ну, честно скажу, так, на любителя. Так вот, вернемся к Gangnam Style. Оказывается, что Gangnam Style стал победителем еще и в категории «Лучшее видео» на премии MTV Europe Music Awards в 2012 году. Премия проходила в немецком городе Франкфурте, и там эту песню чествовали. А 20 сентября Gangnam Style попал сразу же в книгу рекордов Гиннесса как видео, набравшее самое большое количество лайков в истории Ютуба. 24 ноября 2012 года Gangnam Style становится самым популярным видео на Ютубе и также лидером по количеству просмотров. Далее, по приблизительным подсчетам, на этой песне Псай заработал 1 000 000 с лишним долларов. Только на просмотрах. Нормально, правда? Можно жить. По состоянию на июль 2026 года, то есть сейчас, клип имеет более 5 900 000 000 просмотров. Вдумайтесь в эту цифру. 5 900 000 000 просмотров. Да, вот вам и видеохостинг YouTube. А вы что, вы думали, это шутки? Нет, люди добрые, это Gangnam Style.

0: Опан Гангнам Стайл.
1: Липучая фигня, согласитесь, правда? Гангнам Стайл. Но еще эти пляски характерные такие, как будто бы скачет на лошади. Мне кажется, отсюда и пошел этот хобби-хорсинг, нет? Потому что, глядя на этот клип, ну, это сказать, серьезным оставаться очень даже сложно. Так вот, люди добрые, как надо делать деньги на интернете?
2: Вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия.

0: стопроцентно водостойкий, подходящий для теплых полов, прост в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм, произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
1: Все для красивого и беззаботного лета от Euronics. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас на 140 евро дешевле. Узнай больше на Euronics.lv.
2: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietveriem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 кг 3,99. Вишня 1 кг 3,89. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl. Стоит того.
4: Стоп, стоп, стоп, стоп. Экономия 17 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid с выгодой до 17 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
5: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā. Pasaules slavenais Teatro Delusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro Delusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes biļešu paradīze.
6: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
7: Вечерний променад.
8: Вечерний променад на Retro FM Latvia.
9: А вот эта новость из Лондона пришла. 15 июля 1948 года в Лондоне основано общество анонимных алкоголиков. Кстати, в США это дело существует уже с 1935 года. С какого года на наших широтах это появилось, об этом пока история умалчивает. Но мы все знаем, что в больших количествах алкоголь – это road to hell. О чем, собственно, и поет Крис Риа, у которого были большие проблемы с алкоголем, кстати.

сказки. Ну, на сегодня у меня все. Все билеты розданы, все конкурсы разыграны. Про кино вам рассказал, про пса я тоже. Хочется так вот отправиться куда-то в теплые края, лечь под пальмой на песочке. Да, у нас, к сожалению, пальмы не растут, но куда-нибудь так в район Парамарибо какой-нибудь отправиться. И вот, ну, уже маленькая пятница, понимаете, у меня уже организм настроен на выходные. Эх, а нифига подобного, еще целых два рабочих дня. Ну, в такой прекрасной компании, как у вас, мы, конечно, осилим это. А вот и Парамарибо, да. Как говорил Губерман, в мужчине ум – решающая ценность и сила, чтоб играла и кипела, а в женщине пленяет нас душевность и многие другие части тела. Ну, душевного вам вечера. А та – это был Эдмунд Кашевский. До завтра.

0: ir Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Когда SkyNmore говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNmore. SkyNmore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

0: Предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков, более облачно, Видзема и Латгале. Ветер северный 1,6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 22-26 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-26. В Риге завтра будет солнечно, без осадков, температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-19 градусов, а днем плюс 22-25.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

«Диада» совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции «Виада», вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают «Виада» и фонд детской больницы «Диада».

0: 7:38.
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращается снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентерии. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.
2: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3-3 хайп хоккей. Кубок 8 наций. 18 и 19 июля в арене.

0: СЛВ. Ждем вас.
1: Любишь получать подарки?
2: Тогда скорее в РД Электроникс.
1: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
2: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту РД Электроникс до 100 евро.
1: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
2: Покупайте в магазинах РД Электроникс или на RD Vehicles LV и получаете подарок. РД Электроникс. Вуу!

0: 7:59.
1: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
3: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hīti Delfi Inbox LV.
4: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
5: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков, более облачно, Видзема и Латгале. Ветер северный 1,6 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 22-26 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-26. В Риге завтра будет солнечно, без осадков, температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-19 градусов, а днем плюс 22-25.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков, более облачно, Видзема и Латгале. Ветер северный 1,6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 22-26 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-26. В Риге завтра будет солнечно, без осадков, температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-19 градусов, а днем плюс 22-25.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков, более облачно, Видзема и Латгале. Ветер северный 1,6 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 22-26 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-26. В Риге завтра будет солнечно, без осадков, температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-19 градусов, а днем плюс 22-25.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио «Ретро-ФМ Латвия».
1: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков, более облачно, Видзема и Латгале. Ветер северный 1,6 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 22-26 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-26. В Риге завтра будет солнечно, без осадков, температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-19 градусов, а днем плюс 22-25.
0: Вы слушаете «Ретро FM Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.